0: All right.
1: Music
0: make
1: you lose control. Music Box. Everybody!
2: Субботу неделям от 13:15. Радио Задар.